боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисли дигарау, ти си паметен, со рекли ти